изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Piere
1: на рекорде.
2: Doamnelor și domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit! Este zi de joi, 28 mai în calendar, sunt ultimele zile din această primăvară 2026 și noi, băi caperii, suntem alături de voi. Bună dimineața, Iulia!
3: Доброе утро, Виктор! Доброе утро, страна! Доброе утро! Бодрейшего, я бы сказала, утречка всем тем, кто уже успел проснуться, всем ранним пташкам. Но если вы спите, знаете, мы идем к вам. Делайте звук погромче, давайте вместе просыпаться. Давайте просто раскачаем сегодняшний четверг. Вот так, вместе, дружно, чтобы это было не только продуктивно, но еще и весело. Тем более, что впереди у нас 4 часа безудержного веселья. В этом часу у нас очень много классных бодрых треков от Playman, от Армина Ван Хелден, от Романа Мессер. Поэтому обещаю вам, что будет очень-очень хорошо для тех, кто любит классную энергичную музыку. И не в последнюю очередь для тех, кто хочет у нас сегодня в нашем эфире выиграть ваучер. Потому что этот час содержит рекламный контент о Раконсине Пласаре де Продус. Все потому, что вместе с нами в этом часу партнер этого часа Family Smile Dental Care. Место, где ваша улыбка на первом месте.

0: jumătatea orei 8, da? Deci în vreo 25 de minuțele. Până atunci vrem să facem prezența, să vedem cine e cu noi în această zi însorită de joi, 28 mai. Ne scrie Lenoc Lenoc, bună dimineața din Finlanda, suntem cu voi și o zi frumoasă pentru toată lumea, îndeosebi soțului Iurie și el vă ascultă zi de zi. Iurie, ți-ai ales soția exact așa cum trebuie, Lenuța forță, dacă ambii ascultați Radio Record, înseamnă că sunteți familie fericită.
1: Ну, значит, как минимум, что вы на одной волне, и это, мне кажется, для семейной пары, один из главнейших принципов, да, быть на одной волне, смотреть в одну сторону, слушать то же самое, это прям немаловажно. Ты, кстати, начал с последнего сообщения,
0: да.
1: А я все хочу подбодрить нашу первую раннюю пташку, это Саня, который оставил нам самый первый сообщение. Доброе утро, Бельц, северной столицы. Доброе утро, Бельца. Кстати, хотелось бы сегодня, чтобы вы были поактивнее, у нас все же четверг, конец недели, вы обычно ближе к концу недели как раз-таки вот там, знаете, разогреваетесь, и я бы хотела, чтобы сегодня Бельцы отправили нам много-много утренних сообщений. Алина пишет нам: доброе утро, страна, Буйкан на месте, хорошего денечка, передаю привет Кире и Никите, доброе утро, детки. Колян пишет нам тоже: доброе утро, банда, Чикан на связи, всем хорошего дня, всем удачи. Ох, как хорошо.

0: радиослушателям хорошего дня. Было бы хорошо, чтобы все те, которые нас прямо сейчас слушают, сделали то же самое. Сделать это, кстати, просто. Заходите в Телеграм, на лупу нажимайте и пишите «Радио Рекорд Молдова». Ищите наш канал, заходите и под последнюю публикацию сразу закидывайте нас не помидорами, а комментариями.
1: Я так умфачу, что Маринка, буна диминаца, фамилия Брайко, в инфекаре диминаца, презента кувой, буна диминаца, спор ла мунка. Munteanu, bună dimineața din Paris, o zi productivă pentru toată lumea, mi este dor de Paris și aceste două mâini care stau așa, toți sunt în forma turnului Eiffel. Bun, bravo!
0: Это ассоциация у тебя, да?
1: Да, да.
0: Кстати, вот мы когда были в Париже, это была осень, было очень красиво, ничего не могу сказать, листья падали, архитектура, дождливый Париж, он очень романтичный, это было очень красиво, но с тех пор у меня осталось желание все-таки посетить Париж именно весной или летом.
1: Вот когда,
0: да, может быть, ты знаешь, очень хочется именно увидеть, когда все вот цветет, когда тепло, когда какой Париж именно в такое время года.
1: Ну, это Мунтеану, трансмите 2-3 фотографии, prin zona pe unde te afli la acest moment, să-și alimenteze Iulia curiozitatea și să rămână la radio, să lucreze toată vara.
0: Da.
1: Я пляка на вакансию в курынд, апропо.
0: No, ну, курынд, у каждого понятие растяжимое. На самом деле не так прям курынд, это ровно через месяц. Да, ровно через месяц, 28 числа.
1: Стай вакансия фрумаса.
0: Да, спасибо.
1: Апа рече, сварели, са фие май мульт пейдж пла Кишинеу. Да, ну, лассан глоба лау парте.
0: Ты знаешь...
1: Фиекаре ищ мерите вакансия.
0: Ты знаешь, нет ничего постыдного в том, что мне не хватает денег отдыхать у нас в Молдове или в ближайших странах, например, у наших соседей в Румынии, поэтому я собираюсь поехать в Египет, знаешь, настолько цены разнятся.
1: Ну, серьезно, Садик, в Египет мерчи вакансия?
0: Да.
1: Ты колдура аста, аша, аколо ей...
0: Да, мерчим антро, ну, мерчим антро зона, где я моя речи.
1: Где Бангладеш, Адико?
0: Ну, Египет, он же большой, да, есть разные, есть там образно, самые, наверное, популярные, это Шарм-эль-Шейх, это Хургада. Мы были в этих местах, вот, на этот раз мы собираемся в Аламейн. Это находится намного-намного севернее. Там сезон начинается, только-только начинается, это как раз конец месяца июнь. Почему? Потому что море там только-только согревается как раз в этот период. Там комфортная температура в 30 градусов, не более. Поэтому...
1: А я узит штиря. В Египте а плекат о переке.
0: Так.
1: Și a plătit 5.000 de euro pe cazare și au cazat într-un șantier.
0: Da, ladna.
1: Ieri am citit știrea.
0: E, nu,
1: cred
0: nu
1: că Matin că era locația despre care spui tu, Almain.
0: Almain, da, Almain. Da, da. Это то самое место, где водичка такая очень красивая,
1: ну,
0: как будто на Мальдивах.
1: De cazare vorbim, Matin. Водичка, как водичка, dar...
0: Но мы едем в проверенное место, где были
1: Fix
0: наши знакомые.
1: Fix așa au mers oamenii, îți dai seama că n-au achitat 5-6.000 de euro pentru
0: Фрумаса
1: конструкция, архитектура фрумаса.
0: Это хай-тек, они, наверное, не поняли. Это хай-тек, это новизна нашего времени. А что? Надо и так, наверное. Ну, это, конечно, знаешь как, не дай бог никому вот так попасть, потому что это, во-первых, обидно очень, и плюс, мне кажется, ну, ругаться никто не хочет. Но, тем не менее, если такое случилось, я считаю, что на все есть закон, поэтому нужно все делать по закону, и все будет хорошо.
1: Что мы спонем, маме Меле? И весь сингур ешь маре. Да?
0: Да.
1: Будьте смотри. Бура дебиляться, но и не чепим.

0: de lei. Astăzi e pe rapiditate.
1: Da, кто первый, у того и ваучер. Вот такие правила сегодня у нас. Решили мы обыграть утренний, да, наш розыгрыш, потому что чаще всего мы вам задаем какое-то задание, которое связано именно с телеграм-каналом Радио Рекорд Молдова, а тут вот, вот такой экспромт. Доброе утро!
0: Бună dimineața!
2: Бună dimineața!
0: Cine e cu noi?
2: Ion!
0: Ion! Felicitări, ai câștigat un voucher la clinica stomatologică Family Smile Dental Care.
2: Mulțumesc foarte frumos.
0: Ai salvat numărul nostru de telefon, de așa rapid ne-ai sunat.
2: Exact, eu am zis de ieri că e foarte ușor să nimerești la voi.
1: Если бы так, всем везло бы, как тебе, Ванечка, было бы очень хорошо. Но сегодня и вправду тебе повезло, или как минимум ты стал первый, кто дозвонился, кто сделал это так быстро и при этом получает ваучер от нашего партнера. Поэтому мы тебя поздравляем. Сегодня явно твой удачливый день, и пусть он сложится и далее в таком же духе.
2: Спасибо, спасибо.
0: Ба-ба.
2: Всем хорошего дня.
0: Зи фрумасе.
2: Зи фрумасе.

0: он нужен.
1: Ну, это.
0: Нет.
1: Это. Ну, pe mine spus sigur ieri n-am fost.
0: Îndrăgostiți. Cu cine ai fost, Victorie?
1: Băi, spune, mă țineam de mână.
0: Mihaela, prijom. Mihaela, как слышно? Тут информация на размышление. Ну, где да, была? Ну, да, рассказывай.
1: Dar vezi că lucru rău tot de la tine a început într-o zi când mi-ai spus de mașină?
0: Когда я сказала, что ты катаешь иногда и Кристинку?
1: Да.
0: Ну, слушай. Это ничего такого. Я же правду сказала. Я же не напридумала или там наврала. Я же абсолютно правду сказала.
1: Интересно,
0: а который, кстати, знает и твоя жена. Поэтому, в принципе, я посчитала, что если жена знает, то можно и говорить. Понимаешь? Жена же знает.
1: Ну, да, то ай унеор моменты де джену репелюра и слушай, аста ну требе де слушай радио.
0: Бывает. Да, я же женщина, я эмоциональная, я могу.
1: Сами

0: Потому что сегодня, в принципе, они нам обещают хороший день, и кому-то придется сегодня резко поменять планы, но это сложится только в вашу пользу. А кому-то сегодня по-настоящему повезет в любви. Давайте узнаем. Овны, сегодня вы можете сказать больше, чем собирались. Причем в моменте это вам покажется правильным, но позже вы об этом пожалеете. Лучше сегодня не отвечать на какие-то провокации. Иногда пауза спасает отношения любого другого объяснения. И это не только про любовное отношение, а в общем, да, про отношения с людьми. Тельцы, вас неожиданно потянет на какие-то красивые мелочи, на вкусную еду, на уют, на комфортные покупки или желание устроить себе нормальный отдых без чувства вины. И это очень даже вовремя, потому что, знаете, вы слишком долго жили в каком-то режиме потом. Вот надо именно сейчас. Сейчас нужен этот отдых, сейчас нужна эта эстетика. Если у вас есть такая возможность, позвольте себе. Близнецы, день принесет очень много разговоров, сообщений, случайной информации, но одна новость особенно выбьет вас из привычного состояния. Возможно, вы узнаете то, что полностью изменит отношение к некоторым людям. И, конечно, первая эмоция сегодня может оказаться обманчивой, не забывайте про это. Рак, сегодня вы можете неожиданно вспомнить ситуацию, которую давно считали закрытой. Причем эмоции всплывут очень резко, но день дан не для того, чтобы снова страдать из-за прошлого, а для того, чтобы наконец отпустить его. Поэтому переосмыслите то, что с вами сегодня произойдет. Лев, сегодня вас будет очень сложно не заметить. Люди просто будут тянуться к вам как к магниту. От этого вы можете даже немножко устать. Поэтому к вечеру звезды рекомендуют вам эту усталость как-то откинуть и собраться в кругу любимых друзей, близких. Именно там вы сможете подзарядить свою батареечку. Девы, вы можете сегодня поймать себя на мысли, что слишком много переживаете о вещах, которые еще даже не произошли, но вот слишком много думаете, слишком много мыслей, слишком много анализа. Пора перестать себя накручивать. Весы. Сегодня кто-то явно пытается сократить дистанцию между вами. Какой-то вопрос или желание человека провести рядом больше времени будет вас напрягать. И давайте признаемся честно, что хоть у вас в жизни сейчас некий такой период нестабильности, тем не менее, вот в этом вопросе вы стабильно точно знаете, кого к себе подпускать, кого, соответственно, совершенно не стоит. Поэтому день отлично подходит для романтики со своей второй половинкой, без сложных игр и холодности. Скорпионы, сегодня будет сложно вам скрывать раздражение, вас будет раздражать практически все и все. А для того, чтобы это настроение поменялось, все же лучше, знаете, эти эмоции не скрывать. Если вас и вправду что-то беспокоит, подойдите к человеку, поговорите с ним об этом, и вам сразу станет легче. Стрельцы, в какой-то момент вам резко захочется поменять, отменить свои планы, вот прям как-то отреагировать, знаете, неожиданно, даже для вас. Сегодня организм буквально просит от вас некую перезагрузку, поэтому, если у вас получится, проведите хотя бы вечер на прогулке наедине с собой. Козероги, повестка дня – это финансовая тема. Сегодня вас снова заставит задуматься о будущем. Вы думаете о каком-то вкладе, о какой-то инвестиции, и как-то хочется вам вот той самой финансовой стабильности, которую вы еще пока не получили. Но звезды вас хотят обрадовать, совсем скоро это произойдет. Главное, не сравнивайте себя с другими людьми, да, не сравнивайте свой успех с чужим успехом. Сфокусируйтесь на себе. Водолеи, сегодня внезапно вы можете отказаться от того, что очень сильно любили и что вам казалось очень важным. И это произойдет, причем за одну секунду, очень хладнокровно и пойдет вам на пользу. Рыбы, сегодня вас интуиция защитит от любых советов со стороны. Некоторые разговоры вам покажутся особенно странным. Вы очень быстро сегодня будете чувствовать фальшь, напряжение или скрытые эмоции других людей. Поэтому сегодня, в принципе, для вас, знаете, день таких открытий. День, когда ваши розовые очки спадут, но вам пойдет это только и только на пользу. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. И давайте-ка уже перейдем к следующему часу, потому что пока я вам рассказывала советы от таинственных звезд, в нашей студии стало 8:00. Доброе утро!
1: Da, iar în această oră 8, dragilor, avem jocul zilei de joi, care se numește fără afirmații, 0786019, numărul din studio la care, apelând, veți putea juca și câștiga un joc în super finala de mâine, de la sfârșitul, la fel, Baurei 8, iar 500 de lei pe cardul bancar ar putea intra ușor la voi pe card, în cazul în care astăzi țineți minim 2 minute cu noi în emisie directă. Jocul începe fix în momentul în care noi răspundem la telefon. Nu trebuie să spuneți afirmația da, negația nu. Dacă au fost auzite, atunci jocul s-a finalizat și încercăm norocul cu un alt participant. Ora conține plasarea de produs alături de noi, echipa Max Auto. Ei oferă acest loc în super jocul de mâine. La moment avem 4 finaliști. Cei 4, adică și ieri s-a jucat bine, și luni, și marți. Deci, într-un final, astăzi cei 4 vor putea să câștige acei bănuți. Mâine, finalistul numărul 5. În fiecare zi, câte un norocos avem. Da, și cam atât cu regulile jocului. Sper că este clar, absolut. Și vine o piesă nouă, nouță, în playlistul Radio Record.

0: Абрамцова.
1: Вейкаперы
2: на рекорде.
3: 0786-0179 номер в нашей студии. Если вдруг кто-то сейчас в раздумьях звонить, не звонить, попробовать, не попробовать, срочно звонить, попробовать обязательно надо. Тем более, что на кону у нас место в финале. Вы, если поиграете с нами, если продержитесь 2 минуты в эфире, попадаете в большой финал, который пройдет совсем скоро, уже завтра. И если вам повезет, то именно вам на карту придет сумма 500 лей от нашего партнера. А, кстати, партнер этого часа – Макс Ауто. Те самые ребята, которые знают толк в качественных автомобилях, которые они импортируют из Европы для вашего комфорта, для того, чтобы вы возили в безопасности своих детей в школу, чтобы вы ездили в безопасности к своим родным за город, для того, чтобы вы уверенно сели в машину и поехали всей семьей на море. Все это делает Макс Ауто для вас. Советы по поводу покупки автомобиля в том числе тоже могут вам дать. И, конечно же, посоветовать тот автомобиль, который подойдет вам больше всего.
4: Алло, буна диминяца.
5: Буна, буна.
4: Чине е куной?
5: Серджио.
4: Серджио дин Кишинău?
5: Е сигур.
4: Че фаци, Серджио?
5: Stau în ambuteiaj.
4: Ești șofer de taxi?
5: Simplu șofer.
4: Personal?
5: Pentru mine.
4: Da, super.
3: Așa, Sergio, în afară de șofat, ce-ți mai place? Ai vreun hobby, ceva?
5: Plimbări, pescuit.
3: Oh, pescuit. Deci...
5: Pe alocuri vânătoare.
4: Oh, ai fost anul ăsta la vânătoare?
5: Nu s-a primit.
4: Nu s-a primit. Aha. Sergio.
3: Da, atât la... de rapid am fost așa, de data
4: din,
3: asta.
4: Din interes sportiv măcar, dar la pescuit ai fost anul ăsta?
5: Da, da.
4: Da, mersi frumos. Ai o zi bună, Sergio. Pa, pa.
3: Aia e. Da, hai că mai avem pe cineva pe fir. Bună dimineața!
4: Neața!
6: Alo!
4: Cine e cu noi?
6: Daniel!
4: Daniel! Ce vârstă ai, Daniel?
6: 13 ani.
4: Ai finalizat școala?
6: Nu!
4: Mersi frumos, Daniel! Ai pierdut!
3: Da, și tu chiar...
4: Daniel!
3: Mă... Așa, la un copil! Trebuie să-l mai lași puțin să joace.
4: Mă gândesc că suntem toți în condiții egale dacă sunăm pe același număr de telefon.
3: Apropo, telefonul sună în continuă. Hai să mai preluăm un apel mai repejor, să mai jucăm cu cineva.
4: Mai repejor?
3: Da, sigur, bună dimineața!
4: Stai să pregătesc un fundal, pentru că se simte un joc, un joc forță. Da, hai să vedem.
3: Есть кто на линии? Доброе утречко.
4: Buna dimineața.
7: Доброе утро вам, ребята. Я вот все понимаю. Вот, а нам фильтрованным что делать?
3: А вам?
7: Ребята играют в финал. Я хочу поиграть. Я до безумия люблю эту игру. Вот я прям вот не могу без нее жить, понимаешь?
3: Прям вот не можешь, да?
7: Не могу, да. Вот я хочу поиграть.
4: Да, да, да. Ага, не могу, ага.
3: Ну все, все. Теперь мы точно знаем, что ты, ну да, да, да, очень любишь эту игру. Молодец, Александр.
4: Линия дой, не отца. Алло, не аузис бине.
3: Вы дозвонились.
4: Вы
3: до радио Рекорд. Алло, доброе утро.
8: Алло.
3: Доброе утро. Вы нас слышите?
8: Буна диминяца.
3: Выстригаем. Ну не аузис.
8: Ну, мы на это трезво Сантандере.
4: Угу, ага. Deja ați pierdut și
3: noi. Așa, din primele secunde cu nu a mers, bravo, bravo.
4: Provocator, cineva a scris din ora 7, Iulia provocator din prima așa. Alo, bună dimineața, linia numărul 1. Alo.
3: Nu, nu vă auzim.
4: Nu vă auzim, deconectați radioul, vă rugăm.
3: Telefonul mai aproape, cumva, de ureche, pentru că...
8: Alo.
3: Alo.
4: Acum e bine, cine e cu noi?
8: Sergiu.
4: Sergiu, ai deconectat radioul?
8: Da, l-am dat mai
4: încet. Da,
3: mai încet. Bine, bravo. Așa.
4: Linia numărul 2, da. Bună dimineața. Alo.
9: Alo, bună ziua.
4: Bună ziua.
3: Cine e cu noi?
9: Igor.
3: Igor, cine e cu noi? Strigă. Ce strigă?
9: Nimic.
4: Nu știi piesa?
3: Nu cred.
4: Nu știi piesa? Nu știu, mersi frumos.
3: Cine e cu noi strigă? Așa.
4: Huge Mafia.
3: Cum să nu știi piesa asta?
4: Hai să dăm o pauză muzicală, revenim. Prieteni, ribiturlicii, comitetul Radio Record, astăzi vrem un câștigător să ajungă în runda finală, al patrulea norocos.
3: Săptămâna... Să săbiriți-ți немножко, что происходит.
4: Dar și noi luăm așa, știi, cu rapiditate. Chiar și cei antrenați au scos așa un da printre...
3: Unul? A fost un da, da, da, da, da,
4: da, da. Rămâneți cu noi, voiaj, voiaj în continuare. Revenim cu runda numărul 2 de apeluri 07 8 6 0 107 și 9.

0: în jur de vreo 21-22 de grade. O zi reușită!
1: Это примерно такие звуки завтра будут слышны отовсюду. Завтра, кстати, 29 мая, но завтра во всех школах будет последний звонок, и я думаю, это будет слышно отовсюду. Но завтра об этом мы еще поговорим. А пока давайте напомним вам то, что в этом часу у нас был партнер часа. Это Макс Ауто, который завтра кому-то из вас скинет на карту 500 лей. Кто станет этим счастливчиком, узнаем завтра. Ну а пока остается только вам напомнить, что в том числе в завтрашнем эфире у вас будет возможность попасть в большой финал, поучаствовать. И может быть, именно вы станете тем самым счастливчиком. Именно вы нам потом будете дозваниваться и говорить, что вот денежка на карту пришла, я ее потратил как хотел. И спасибо за это партнеру этого часа. Этот час содержит и содержал рекламный контент. Медленно, но уверенно выдвигаемся уже к следующему часу, где вас в том числе тоже будут ждать сюрпризики. Вы же знаете, что у нас эфир всегда построен на том, чтобы дарить вам улыбки, дарить вам хорошее настроение, и чтобы вы чувствовали себя не только радостно при том, что вы играете с нами, но еще и получали и вправду какие-то бонусы, да, в этом случае ваучеры. Поэтому выдвигаемся к следующему часу, слушаем классные треки, и, конечно же, наполняемся положительными эмоциями тут, на Number One Dance Radio.
0: Не скрие, între timp, месаж. Dance Radio. Record. Да, este ora 9. Angela zice, nu aveți cutia neagră astăzi? Iată, exact acest mesaj a vrut să-l și-l combinăm cu începutul din acest moment, dragilor, a cutiei negre.
1: Кстати, 9.00, друзья, доброе утро, новый час начался на рекорде. И, конечно же, учитывая, что четверг, мы начинаем нашу легендарную черную коробку. Ох, что сегодня мы туда спрятали. Ох, друзья, я бы вам столько всего сейчас рассказала бы и сказала бы, но сделаю это чуть позже.
0: Я хочу вам дать маленький индичу. Юлия инициал а спус «да», după care a zis «ну».
1: Да. Есть такое дело. Ну, я хотела об этом рассказать, но если я сейчас опишу ситуацию, которая произошла, вы просто сразу поймете, поэтому я не хочу, чтобы мы, знаете, черную коробку, ну, буквально за 15-20 минут открыли. Все же хочется именно поиграть. Но у меня для вас есть более жирная подсказка. И для тех, кто, например, хорошо знают Виктора, то у вас будет больше шанс отгадать, что же в черной коробке, потому что это принес именно Виктор.
0: Я вам адус, приятель.
1: Но я бы все же добавила то, что это ты сделал сам.
0: Да, я фабрика де мине.
1: Да, это ты сделал сам своими руками.
0: Я вам продус аста.
1: Да, своими ручками золотыми. Я назову это, давай так, да. Чтобы не давать больше деталей, просто что это практически handmade.
0: Да, handmade. Sunt două cuvinte în română pe care trebuie să le scrieți în Telegramul nostru și veți putea câștiga un voucher din partea partenerului. Ora conține plasarea de produs. Vreau sushi.md. O să mâncați ceva fain. Cel care primul ne scrie mesajul și răspunsul corect. Vă dorim baftă. Eu aș vrea să mai dau un mic indiciu. Anul trecut pe vremea asta s-a vorbit la radio.
1: Opa.
0: Despre ce este în cutie neagră? Acum cineva ar zice, da, eu mai țin minte ce ați vorbit voi la sfârșitul primăverii 2025. Deci anul trecut, cam pe vremea asta, s-a discutat despre asta la radio. Cei care ne-au ascultat fidel, foarte atent, dar cred că și în anul ăsta am vorbit despre asta.
1: Da, мы недавно говорили про это. И я сначала такая, да, Виктор, давай. А потом кое-что произошло, я говорю, не, это была плохая идея, но уже слишком поздно. Все детали расскажем вам позже. Пока думайте, что же такого мог принести Виктор сегодня, handmade. И при этом, что я все же по концовке не оценила.
0: Я думаю, что ты дал так много индиций. Eu cred că răspunsul va fi în primele 10 comentarii din Telegram. Răspunsul corect va fi combinația bună de două cuvinte.
1: Nu, давай посмотрим, я не уверена.
0: Apropo,
1: nu
0: sunt tot în două cuvinte.
1: Da, и ровно, ровно такие же, так скажем.
0: Da, da,
1: практически
0: da.
1: Такие же.
0: Vă dorim baftă, cine primul ne oferă răspunsul corect închide jocul și a câștigat voucherul din partea partenerului. Baftă pentru toată lumea, muzică și audiție plăcută.

0: Ля-ля-ля-ля. Да, друзья, что же вам сказать? На данный момент, в последней публикации, которую мы создали, сейчас у меня обновится информация. Есть всего лишь 8 комментариев. Всего лишь 8 комментариев.
1: Слаб.
0: Я зачитаю пока парочку вариантов. Видеопроектор, пепень Мурат, соленый арбуз, кабл USB, пивной стаканчик. Тут пишет, как вариант, пепень Мурат. Но есть новость. Правильный ответ есть. Правильный ответ был еще 20 минут назад, даже 22 минуты назад. Первый, кто написал правильный вариант, я не знаю, насколько...
1: Комбинация корректа.
0: Да, я удивлена, насколько хорошо тебя знают, потому что есть не только один, а даже несколько, 3, если я не ошибаюсь, правильных варианта, да. Первый, кто это сделал Артур в 9 часов и 2 минуты. Он написал вариант, ну, говорю уже
1: 3,
0: скрывать.
1: 3, 2, 1,
0: редики маринаты. Да, это был правильный ответ. Что-то съедобное, спрашивает Александр. Да, Александр, даже уже есть правильный ответ. После этого снова Артур написал еще раз в новой публикации, так, чтобы наверняка редики маринада. Чуватару Юра, тот скорее редики маринада. Ноу, прочее. Да, но знаете, как хорошо, что у нас есть план Б. Потому что, учитывая, что только 9 часов 25 минут, сегодня я тоже что-то принесла в черную коробку. Поэтому, знаете, давайте далее.
1: Врей să dau eu niște indicii? Cum ai dat tu indiciile pentru ridichea mea marinată din prima, astăzi răspunsul corect?
0: Подожди.
1: Cum mai simt și eu.
0: Подожди, какая подсказка тебя так смутила? Вот скажи, то, что handmade?
1: Да.
0: Handmade может быть и лего, handmade может быть и что-то из металла, handmade может быть что-то из, я не знаю, воска, из, да из чего угодно. Handmade, да хоть вязать, может ты что-то там, шапочку, носочки связал. Handmade — это очень обширное понятие. Я тебе уверяю, что когда мы сказали handmade, люди не подумали сразу о чем-то съедобном или сразу о редике маринаты.
1: Да, здесь
0: сработало только то, что видно, Артур тебя очень хорошо знает. Вот это да.
1: Foarte atent a ascultat emisia din anul trecut pe vremea asta. Săptămânile sau lunile trecute când vorbisem despre această rețetă.
0: Я хочу спросить Артура и жду очень честный ответ. Если Артур искал в галерее примерно в этот же период, да, май месяц, если он искал в галерее, что вы тогда выставляли, да, потому что ты на тот момент работал с Росиной, соответственно, вы выставляли какие-то видео, фотографии, я уверена. Поэтому, Артур, пожалуйста, ответь честно.
1: Я издал респонсул chiar acum. Postarea ai creat-o la 94 minute. La 95 minute Artur a scris răspunsul corect din prima. Nu-ți pare prea suspect să ajungi până în 2025, în luna mai, să găsești fotografie, dar poate acolo, în general, eu am încărcat în comentarii.
0: Ну вот видишь, Артур пишет уже ответ, он просто очень внимательный радиослушатель. Anul trecut au discutat și au adus în studio.
1: Да,
0: вот видишь, человек, у человека очень хорошая память. Артур, ты что, дева по гороскопу? Дай знать, пожалуйста, потому что я предполагаю либо дева, либо телец. Ну, сейчас, надеюсь, ты ответишь нам. Но я предлагаю все же разыграть теперь во второй половине часа и мой предмет, который я принесла. Жінка,
1: un ваучер din partea партенерului acestei ore.
0: Соответственно, еще один ваучер. И что, друзья, ну что, давайте, раунд 2. У нас сегодня вот такой экспромт. Не только Виктор, генератор идей, но сегодня я. Поэтому во второй половине этого часа мы снова играем черную коробку, но теперь с предметом, который я принесла. Кстати, как бы это странно не казалось, но в какой-то степени мы с Виктором все же синхронизировались.
1: Ну,
0: немножко,
1: да,
0: чуть-чуть совсем.
1: Astăzi ai venit în costum sportiv tu,
0: da.
1: Am ajuns și eu la radio într-o formă mai sportivă.
0: Da, da.
1: Am adus eu ceva comestibil, ai adus și tu ceva
0: comestibil! Да, это правда. Соответственно, и если так смотреть, ну, нет, все, не буду говорить это, потому что это будет слишком очевидно, но все же и вправду мы прям с Виктором на одной волне. Кстати, вы вместе с нами. Это 107.9 в Кишиневе. Это Радио Рекорд, number one dance radio. И прямо сейчас мы играем второй раунд черной коробки. Друзья, соберитесь, потому что сегодня я принесла то, что у нас не было еще ни разу в черной коробке.
1: Ничего не было в кутии неагре.
0: Да,
1: Hai să
0: правда.
1: Дау așa. Dacă la mine a fost combinație de cuvinte pentru runda numărul 2, e un singur cuvânt. Unul singur. Ceva
0: da.
1: Comestibil.
0: Da.
1: Această oră e cu plasare de produs. Vreau sushi.md, partenerul orei 9, roluri, seturi, sushi burger, supe și multe alte produse disponibile și în serviciul de livrare Vreau sushi.md. Încă un voucher îl punem în joc deja începând cu minutul 30 din ora 9. Baftă, Artur, te felicităm, ești câștigătorul
0: rundei numărul 1
1: și runda numărul 2 la ora 10:00 se finalizează. Beberexa, audiție plăcută!

0: Никита Бонус. Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. Инко-центр на бульваре Гагарина 2 напротив Бонус с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
1: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
3: С 28 мая в Kaufland тебя ждут предложения для безопасных поездок. Чехлы для автомобильных сидений 249 леев и гидравлический домкрат 699 леев. Kaufland. Дешево и хорошо.
4: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцерий, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Перей. На рекорде.
1: Am revenit, e final de oră, le mulțumim partenerilor orei 9, echipei vreausushi.md. Prieteni, să știți că astăzi două vouchere au zburat cu cea mai mare plăcere pentru doi norocoși, doi câștigători, ce îl vor putea utiliza în rețeaua partenerului orei 9. Dar premiul poate fi ridicat din redacția Radio Record, Valea Crucii 4/5, totul este pregătit pentru voi și aveți la dispoziție 30 de zile din data câștigului. Să ridicați și să utilizați acest voucher pentru familia dumneavoastră.
2: Ну что, главное, что победителей мы выявили, ваучеры мы уже приготовили, и они ждут вас в нашей студии Радио Рекорд Молдова. Виктор все правильно вам сказал о том, что у вас есть 30 дней с момента, как вы выиграли ваучер, для того, чтобы подойти и поднять эти, забрать эти ваучеры, да? Адрес нашей студии Валя Кручий, Патру Бары Чинчи, именно здесь мы вас будем ждать. И, конечно же, обязательно для тех, кто выигрывает ваучеры, вы также получите и аромакарточки с вейкаперами, да-да, чтобы ваш автомобиль также каждый день напоминал вам о том, что вейкаперы вас не только любят, но еще и будет по утрам.
1: Ei bine, în TikTok suntem live în acest moment, în Telegram comentarii sunt multe de citit, dar calculând faptul că este ora 10 fix, ora a conținut pasarea de produs, let's go în ultima oră de vacaperi.
2: Так, ну что же будем делать мы в этом часу? Конечно же, мы будем обязательно зачитывать ваши комментарии, которые пришли ранее, но которые мы не успели зачитать. Так, чтобы не оставаться перед вами в долгу, сделаем мы это обязательно. И, пожалуй, я сразу начну с Аленки, которая нам написала еще чуть ранее «Доброе утро». Немного ранее писал нам Игорь «Доброе утро, Бельгия на проводе, привет, Ваня, и доброе утро всей стране». Андрей Гогу чуть ранее писал нам «Мняца, драджилор», «Салутер Луи Георги», «Салутер Пентру Лилиан», «Пентру Макс», «Дима». Ура! Интересно, чему же так радуется Андрей? Потому что конец года, и школьники заканчивают учебный год, или, может быть, просто тому, что наступил еще один четверг. Кстати, это последний четверг этого месяца и последний четверг весны, друзья. Да-да-да. Весна, ну, пролетела, наверное, это будет еще слишком как-то долго сказано, да? Она не пролетела, она просто вот мы моргнули, и вот, пожалуйста, лето уже тут, лето не то чтобы не за горами, а буквально 3 дня нас отделяет от самого долгожданного просто времени года, от лета. Представляете, 3 дня, и вот оно лето. И самый главный вопрос. Все успели похудеть к лету? Все успели подготовить свое тело? Потому что, мне кажется, это всегда у всех цель номер 1.

0: вами про кулинарные фейлы. Бывали ли у вас такие, знаете, когда вы вдруг увидели какой-то суперинтересный рецепт где-то на просторах интернета, решили его повторить дома, так как раз такое совпадение, и все продукты были в этот момент в холодильнике, но по итогу у вас получилось что-то совсем невкусное, совсем не такое привлекательное, как на видео. Если у вас был такой опыт, поделитесь им, пишите нам комментарии в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова.
1: Crazy scrie: soția la fel mă întreabă ce se-mi prepară. I-am zis ce se prepară, ce va prepara aia și voi mânca, că într-adevăr prepară totul gustos. I-am zis că dacă voi avea vreo preferință, eu te anunț, dar când îi este lene să gătească, îmi scrie: vii de la lucru și ți-ai ceva de mâncat.
0: Как все просто. Видишь, как все просто. Не всегда нужно заморачиваться и спрашивать заранее. Я, например, ставлю вопрос, что кушаем сегодня. Это значит, что у меня либо нет никакого вдохновения на готовку, да, то есть мне нужно подать какую-то идею, либо это тонкий намек на то, что сегодня было бы хорошо, чтобы муж был ответственен за наш ужин, да, то есть такое, что мы кушаем сегодня. И чаще всего, конечно, я жду, чтобы муж сказал: ну, хочешь, давай закажем что-нибудь, и тогда мне становится проще, говорю: давай. Вот, вот такой маленький лайфхак.
1: Апропо де пицца.
0: Так.
1: Cumva te-ai referit la pizza, la niște sushi,
0: ну,
1: da?
0: Например, da.
1: Laura zice: Victor așa lăuda pizza cu ton, am gustat și m-am mulțumit. Ador pizza cu ton și
0: mie
1: ceapă roșie.
0: Da,
1: Doamne,
0: da.
1: E o gustoșenie adevărată. Laura, probabil nu-ți place tonul sau nu-ți plac produsele marine, da, cumva. Respectiv, nici nu ar intra pizza cu ton în meniul tău. Dar eu ador ceapa, ador tonul. În combinație toate și un pic de cașcaval din ăla topit, extraordinar. Îmi place tonul, dar cu paste. O rețetă alcătuită de mine, probabil. Paste cu brânză de oi, ton. Ai gustat?
0: Нет. Такое нет. Я люблю отдельно просто макарошки с овечьей брынзой. Это, наверное, еда моего детства. Мне безумно нравится именно эта комбинация, но именно ставить тон нет. Но у меня есть другая комбинация пасты, которую я частенько готовлю. Это, конечно же, макарошки. Это тон, тот самый тунец. И кукурузные... Ну, кукурузка, угу. Да, порум консерват, да, и оливки, именно оливки, нарезанные мелко, я тебе очень советую это повторить, это нереально вкусно. И именно эта комбинация: зеленые оливки, кукурузка консервированная, тунец и, конечно же, красный соус, логично, да, который ты делаешь предварительно, туда обязательно нужно добавить немножечко орегано, это обязательно. В этом соусе, в этот же красный соус, ты закидываешь эту кукурузку, эти оливки и этот тунец, все это еще минут 7 вот так хорошенько тушишь, а потом пасту, боже, если посыпать еще пармезаном сверху, это очень вкусно, я вам честное слово говорю, попробуйте.
1: Asta e mâncare de barosane, adică...
0: Да, очень вкусно, это быстро готовится.
1: Cât de repede? Jumătate de oră?
0: Максимум, но это прям... Даже минут 20 хватит на то, потому что сам соус готовится не более 15 минут, ну и макарошки варятся не более 10, ну 12, ну 15, кто любит более мягкие. То есть у тебя ужин буквально за 20 минут, при этом это правда очень-очень вкусно.
1: Юлия Майрар, но реушеск со скрив. Александру, так же быстро, как рассказала. Prea multe ingrediente și prea rapid cumva ai dat mesajul. Alexandru, Sania zice: ia пробовал сварить пельмени, но увы, к сожалению, я не повар.
0: Да, но тут нужны навыки, правда, в кулинарии. Это вам не шуточки, пельмешки сварить. Кстати, вот из кулинарных фейлов. Я недавно совсем тоже, ну, там, где-то, наверное, более... полгода назад увидела рецепт в том же ТикТоке, как кто-то жарит пельмени. Я никогда до этого не пробовала, Но дома попробовала. Я пожарила и сделала такой сметанный соус.
1: Да.
0: Это очень вкусно оказалось.
1: Чиковердяться.
0: Да, это прям очень-очень вкусно. Правда, я только один раз этот эксперимент повторила, потому что, знаешь, для меня все же, например, пельмешки, это, ну, те самые семифабрикаты, которые позволяют очень быстро приготовить ужин, если это надо, да, например, какие-то мероприятия, поздно вернулись, нет времени готовить, все голодные. Ты закинул пельмешки, 10 минут готово. Но этот рецепт, где ты жаришь пельмени, потом еще этот соус, он все же, ну, нужно иметь в запасе хотя бы полчаса, чтобы это все приготовить, чтобы это было вкусно, потом еще вот этот сыр закинуть в конце. Да, это вкусно, но на это тоже нужно время. А для меня пельмени, это всегда, знаешь, это рецепт, ну, максимально быстрый ужин или обед, когда нужно быстро всех накормить, чтобы все были сыты. Поэтому все же я за то, чтобы пельмешки оставались практичным методом быстрого ужина, нежели там что-то выдумывать, жарить, потом соус, потом сыр, потом это слишком долго.
1: Eu nu știu de ce am zis pelmeni, pentru că Alexandru Catale a scris un alt cuvânt. Dar apropo, dacă am ajuns la pelmeni, spune-mi, te rog frumos, îi preferi cu smântână sau cu oțet?
0: Ai to i to.
1: Dar mai mult așa, deci dacă ți-ar face alegerea în moaie, cum ar fi, pelmeana sau cum ar fi una singură? Cum ar fi?
0: Da, pelmeana.
1: Da, da.
0: În
1: moaie, în smântână.
0: Конечно, в сметану. Пельмешка в сметанку.
1: Но
0: если честно, я даже не помню, когда я последний раз кушала это в другой комбинации. У меня всегда и сметана, и уксус. Как бы это вкус, который, ну, нельзя разделять, нельзя поставить на выбор. Знаешь, это как выбрать между мамой и папой. То есть это невозможно, понимаешь? То есть это должно быть и сметана, и уксус, и обязательно кусочек сливочного масла. Боже, это так вкусно. Я надеюсь, ты ставишь сливочное масло в пельмени.
1: Да.
0: Молодец.
1: Doar că tema pe care Alexandru a scris-o mai sus e un alt cuvânt. În loc de pelmeni, verifică tu, eu nu știu cum se citește, pelnoie?
0: Подожди, скажи мне, пожалуйста, точное время.
1: 10:39. Я пробовал сварить.
0: Так, так, я ищу, я все ищу.
1: 10:39 de minute, hai că sunt 30 de comentarii, nu sunt multe.
0: Да, я пробовал сварить пенное, но, увы, к сожалению, я не пивовар. Понятно. Это просто Саня рассказывает про свой опыт.
1: Я пробовал сварить пельмени, но, увы, к сожалению, я не повар. Да, аре логика.
0: Аре логика. Ты знаешь, твой вариант мне как-то больше понравился, потому что все-таки давайте мы, раз уж заговорили в эфире про пиво, напомним вам то, что консумул эксчастив де алкоол даунязаса на тети думня востре, да, мы ни в коем случае не пропагандируем напитки алкогольные, поэтому ни в коем случае ню-ню-ню, вот этого делать нельзя, поэтому, да, мы беспокоимся о вашем здоровье и ни в коем случае вас к этому не призываем.
1: Hai să dăm o piesă la radio, după care vom reveni la final de oră să citim comentariile voastre, vorbim despre mâncărică, despre acele experimente nereușite pe care le-ați realizat. Da, prieteni, știm că tema care am deschis-o nu prea vă place, Nicu Bivol zice, dar voi altă temă nu aveți și râde de nu mai poate, da, poftă mare cei care i-am surprins la moment mâncând.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Тут есть одно очень длинное сообщение от Александра. Конечно, сообщений вообще очень много фотографий. Вообще, если вы вдруг голодные, ни в коем случае, слышите меня, да? Ни в коем случае не заходите в наш телеграм-канал под последнюю публикацию, потому что там, ну, очень много вкусняшек отправляют нам наши радиослушатели, потому что в этом часу мы говорили про кулинарные фейлы. Я быстренько зачитаю сообщение, над которым очень старался Александр, и поэтому слушаем внимательно. Александр говорит: как-то попросили меня сделать 2-3 пиццы на стол. Я, значит, тесто замешал, поставил на расстойку, пошел заниматься другими делами, нарезал начинку, за тестом не следил. Время подошло доставать тесто и раскатывать, открываю, а там просто что замешал, то и осталось. То есть не выросло тесто. Посмотрел на упаковку дрожжей, а им уже вот-вот срок. В общем, мертвые были, не выросли. Бежать за другими, делать новый замес, времени не было. Раскатал тонко, что было, накидал начинку и в духовку. Ну, думаю, будет как подошва. Закидают меня тапками. И, ну, ничего страшного. Я был готов к жесткой критике. В итоге съели все со словами: я первый раз ем такую пиццу на таком тонком корже. Вот тебе и фейл, пожалуйста. Фейлы не всегда бывают с промахом. Порой думаешь: фу, сейчас невкусно получится. А тут раз-два намешал, интуитивно что-то там, какие-то приправы насыпал. Вот, пожалуйста, получается вкуснота. Вот опыт от Александра еще раз подтверждает то, что экспериментировать обязательно надо.
2: Vă mulțumim frumos pentru receptivitatea din această oră și din cele 4 pe care împreună le-am petrecut. Dragilor, sunteți o forță adevărată. Voi caperii, vă mulțumesc pentru dimineața de joi. Să aveți o zi minunată, faină, deosebită în continuare. Mâine de la 7 vom fi în aceeași componență aici în studio. Până atunci, voi caperii, vă strigă:
1: ciao!

0: Реклама.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Техно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18. Sau Петрикань 88/4.
4: Caro MD. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro MD. Ты выбираешь, мы доставляем.
5: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshop.mallsell.md.
6: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1000 și una de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru, de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul. Inco!
8: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
9: Промо.
10: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
9: Promo.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.

Катюш, желаю тебе всего самого наилучшего. Ты очень хорошая девочка, и я очень рада, что я тебя знаю. Будь счастлива, здорова и умничкой. Ася, Ваня, Жосуне, салюта, салюди Мадридела, Леночка, Ола Гуапа, да? Felicitări pentru Stanislav Smetanca cu ziua de naștere din London, da, is the capital of the Great Britain.

Хотел вам треп и певой Dior, треба какая волна 107.9, Кишинев 101.5, Бельцы. А еще вы можете абсолютно бесплатно скачать наше приложение. Салют Лукуметру, Куманатул, Куманатул, Никита, Шикумната, Ника, Аша Сапье. Салют Пентру Гриша Зубка, Вем Дела, Чиневине, Дела Михаил, Аша, Бельцы с нами. Ярыш норок лу Миша, лу Гриша Зубка. Еврозите наш, трече аре астази.

0: găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Grand Hall and Baby Hall. 1 июня ждем вас в веселое путешествие на поезде и мороженым в подарок для всех детей. Развлечения и сюрпризы для всей семьи. Grand Hall and Baby Hall.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка,
0: эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Gaerix checking in. Let's do this.

0: Логика.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's